Абсентранитализия Делароча, Нигна, Эт Шнемасара Махолот, Асфарадиим, Эт Гранадос. Это Тухнит Шахарит Лишабат, Арха, В. Гиша Юлия Цодекс, Йом Тов, В. Шакет, Ликоль, Мазиней, Кан, Коля Музыка, Литраут.